тобом озарен ходим, камен рукой, срце землем да охладим. Доста у туджини, я се крихам,